Урешт зе пюрика лайт хапарик, воскетел мазерут таехам пурик. Урешт варт гохара лае варивар, Андреинс базмот скурцкат тюна пхайл. Урешт канарига лае естерчник, Терчил гал ушоэл темкат керецик. Кам ераску сапук, вор гаи минакук, Конит меч хоровел, кусиртат папук. Инчери ескези, вор цавоц айт писи, Ев амбуйш харвацоц ламаржани. Рештаг еш траф, еразет вор анцав, Айт кусерет папук, шутов тормецав. Макартич, Пешикташлян.

Ураш та зепюрика лайтха парик, воскетел мазерут таехам пурик. Ураш та варт гохара лае варивар, андреинц базмоц курцкат тюна пхайл. Ураш та канарига лае естерчник, тарчил гал ушоэл темкат керецик. Кам ераску сапук, вор гаи минакук, конит меч хоровел, кусиртат папук. Инчери ест кези, вор цавоц айт писи, ев амбуйш харвацоц ламаржани. Хрештаг еш траф, еразет вор анцав, айт кусерет папук, шутов тормецав. Макартич Бешикташлян.